чуниться. Комнату его струмала, твою гадмем, а пицце фигурине,